Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Новое. Прямо сейчас. Five Finger Death Punch. Nails in the Coffin.
1: Недавно группа прошла через очередную важную кадровую перестановку. Правда, на сей раз речь идет не о смене кого-то из музыкантов. Впервые за 17 лет Five Finger Death Punch записали альбом без помощи своего, казалось бы, вечного продюсера Кевина Чурко. Теперь этот пост занял куда более молодой Дрю Фулк, специалист, работавший с Papa Roach, Motionless in White и Disturbed. Также Дрю стал ключевым соавтором пластинки Legacy, в том числе и композиции Nails in the Coffin. Вот что о ней говорит гитарист и основатель группы Золтан Баттери.
2: Наш вокалист Айвон никогда не дает конкретного объяснения смыслу своих текстов.

0: Он хочет, чтобы каждый фанат интерпретировал их лично для себя. Но для меня «Nails in the Coffin» — песня о том, как мы хороним то, что пыталось похоронить нас. Каждое сомнение, каждый прогноз, что мы долго не продержимся, каждую катастрофу, которая должна была стать последним гвоздем в крышке нашего гроба.
1: Золтан рад, что и 20 лет спустя его группа все еще в строю, и что теперь они сами будут забивать гвозди в гробы своих хейтеров. Five Finger Death Punch с треком «Nails in the Coffin» прямо сейчас на радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела.

0: предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана-Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
2: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
3: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
4: Максимум.
3: Да.
4: Максимум.
3: Да.
4: Максимум.
3: Да.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой

0: перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Limana Pro.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Телеканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebEdJob.
1: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении WebEdJob. 18+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Здорово!
0: Всем доброе утро! Всем утреннее шоу на радио Максимум.
1: Всем пятница им!
0: Всем пятница на неделе, как некоторые говорят. Да, хотелось бы, чтобы так было, но у нас пятница всего одна. Поэтому мы эту пятницу любим, мы эту пятницу ценим, мы даже в эту пятницу немножко работаем. Плюс 10 градусов в эту пятницу. Облачно с прояснениями в Москве, столице нашей родины, а также в Московской области. Облачно с прояснениями. Да,
1: я голосую. С пояснениями требуется. Доколе?
0: Да, слабый дождик будет с 12 часов до 18, но я думаю, со слабым дождиком мы как-нибудь справимся.
1: Лобачок.
0: На то он и слабый. Здесь в этой студии довольно сильная личность находится. Это человек, который готов меняться. Это готов человек, который делает с собой какие-то разные рода эксперименты. Это человек-эксперт в области моднейших кепок Дмитрий Шиманский.
1: Здравствуйте. Действительно, вчера при примерке одежды, которую производят наши друзья и товарищи, есть и такие у нас тоже,
0: да,
1: попробовал кепку, вот ту самую, знаете, не бейсболку молодежную, да, а кепку-кепку прямо, а-ля острокозырьковую.
0: Как она тебе идет, Дмитрий Николаевич?
1: И действительно, видимо, возраст подошел.
0: С этой щетиной? Ну, да, ты прям точно фермер-охотник какой-нибудь, у тебя должен быть английский замок, где ты разводишь уток, их же и убиваешь.
1: Видишь, седина иногда дает богатство по ощущениям, но не фактического. Жалко.
0: Но кепа придает тебе лоску, знаешь, такой. Ты как вино стал гораздо...
1: Выкупить ее, думаешь, у них
0: все-таки? Выкуплю. Высушить и выкуплю.
1: И выношу.
0: Именно так.
1: Ну, спасибо огромное. Действительно интересно преображаться вообще, как это все бывает, знаете, всем наблюдать. А Чаки Бой общался с толпой музыкантов такой.
0: Ой, да, вчера у моего друга Кирилла из группы Валдуэйс, у него был день рождения, он его отмечал, ну и само собой там собралась толпа музыкантов всех мастей. В основном, конечно, барабанщики, 4 целых человека. Был. Я был там, кстати, барменом, и себя всех спаивал, наливал коктейли, было прикольно. Потом я поехал с женой домой, тоже было прикольно. И вот я уже тут, и что, конечно, супер прикольно.
1: Тут задач довольно много. Хорошо, что ты в хорошей форме с утра, потому что надо доразыграть уже эти оставшиеся 2 билета на кубок GT Гран-при Радио Максимум.
0: Делаем в лучшем виде. Зададим автовопрос.
1: Давай зададим, выслушаем на него ответ. Раскатаем тему. Знаешь, что еще?
0: Худи.
1: Давай, во-первых, худи разыграем, а еще зафиналим, наконец, наш с тобой автомобильный тест-драйв. Сегодня последний день.
0: О, детка. Окей, друзья, аудиоконкурс тоже, скорее всего, у нас намечается. Ну а так, в общем и целом, пятница, что не может не радовать.
1: По музычке, естественно, пятничный плейлист Panic at the Disco будет у нас. Queens of the Stone Age, AC/DC, Savage Garden, Green Day, Nickelback, Scorpions, прямо сейчас Blink-182.
0: Кстати, они отмечают годовщину 2 альбома. Круто, мощно, громко, все вместе.

0: Собчак и Шуманский.
1: Scorpions. Rhythm of Love в эфире утреннего шоу на радио Максимум. А мы прямо сейчас окунемся с головой в чиновости.
0: Чиновость на радио Максимум.
1: Новость будет поучительная, такая с легким оттенком криминала.
2: Социальная.
1: Значит, социальная тоже. Значит, москвичка организовала похищение друга своего мужа.
2: То есть у мужа есть дружба.
1: У мужа есть корешок, потому что ей надоели совместные пьянки.
2: А, кстати, многие сейчас прям, мне кажется, подзадумаются.
1: Как это по-пятничному, да, все звучит. В общем, по словам москвички. Что-то странное слово, москвичка.
2: Ты москвичка. Не видел в последнее время москвичка.
1: Москвичка, москвичка. По ее словам, приятель плохо влиял на супруга. А она, значит, отслюнявила 30 серебряников и заказала инсценировку его задержания.
2: Ты глянь.
1: Заманила мужчину в хату отель «Атлантик», значит, где его встретили люди, изображавшие сотрудников домона с паяльником. По словам пострадавшего, его заковали наручники и так далее, и тому подобное, совсем вытекающим. Очень, короче, как в 90-е. Конечно, все это прекратилось, когда приехала полиция.
2: Настоящая уже,
1: да, настоящая полиция. Не за деньги, не за деньги. Настоящая полиция всех задержали, кого только можно в этой квартире.
2: Двойное задержание, собственно говоря.
1: Двойное задержание, всем грозит какое-то страшное, скорее всего,
2: наказание. Представляешь, насколько ее задолбали пьянки?
1: Мне почему-то вспомнился сразу фильм «Афоня». И вот этот момент. А это... Кто это? Это мой друг Коля.
2: Уверен, так и было, собственно.
1: Так было.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Моуд и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и в

0: Собчак и Шуманский.
1: Nickelback, If Today Was Your Last Day. Возможно, для кого-то это просто песня, да, на английском языке. Точнее, если быть точным, на канадском языке. Но он похож на английский.
2: Да? Очень похож. Смесь да. французского с английским, да.
1: Но если перевести If Today Was Your Last Day, переводится как «Если бы сегодняшний день был твоим последним днем».
2: Вот да представь, что ты сделал?
1: Просто представьте себе такую ситуацию, что сегодняшний день последний. Вот что вы...
2: Ну что? Я сейчас поверну это в менее трагичный момент. Сегодня у кого-то будет последний день, когда он ни разу не бывал на классных гонках, например.
1: Или у него будет последний день, когда у него есть возможность выиграть билеты на классные гонки.
2: Да, все объединилось.
1: Вот так, дорогие друзья. Пятницу. Поэтому думайте и слушайте, что мы вам говорим. Выиграть два билета на Кубок GT Гран-при Радио Максимум.
2: Радио Максимум.
1: 26 сентября на подмосковной трассе Moscow Raceway состоится финал сезона главных российских кольцевых автогонок. Тебя ждет напряженная борьба прокачанных суперкаров Porsche, BMW и Mercedes и топовые гонщики за рулем этих машин. А еще полный комплект развлечений для зрителей. Слушай Радио Максимум, участвуй в розыгрыше и проведи этот уикенд на максимальных, я повторюсь, максимальных оборотах.
2: А ведь мы были с Чеки Боем на этой локации, на Москве.
1: Скажи, хорошо.
2: Это было хорошо. Во-первых, можно на экранах смотреть то, что происходит в зоне, где вы не видите, что происходит.
1: А когда ты заходишь на, ну там, где люди сидят, не знаю, как
2: трибуны.
1: На трибуны и поднимаешься на самый верх, мне кажется, те люди, которые вот боятся высоты,
2: им не туда.
1: Для них это будет отдельный experience, как говорится.
2: Ну, в общем, развивайтесь, расширяйте свой кругозор и в любом случае сказать, что вы были в эти выходные.
1: Кольцевой кругозор, давай так
2: кольцевой кругозор.
1: Ты надо смотреть всю трассу.
2: Потом будет что рассказать, в любом
1: Абсолютно
2: случае.
1: Абсолютно верно. Ведь ради этого мы все здесь сегодня с вами собрались.
2: Заявочки подавайте. Куда сейчас скажет специально обученный круговой мужик?
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что...

0: что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Persil. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
2: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
2: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Shinedown, ребята, Young Again. Да, снова молодыми нам уже не стать, но...
2: What the fuck нам поиграть.
1: What the fuck нам в помощь.
0: What the fuck на радио Максимум.
1: Итак, напоминаю, что у нас на кону два билета на Кубок GT Гран-при Радио Максимум. И с нами сегодня играет Сереженька.
2: Здравствуй, Сереженька.
1: Здравствуй, Сереженька.
3: Доброе утро, бодрячки.
2: Сергей так четко написал, знаешь, как открытка, как будто бы. Доброе утро, пишет он, энерджайзер. Максимальный,
1: да,
2: заряд бодрости у вас. Так поделитесь же максимально прекрасной игрой за максимально прекрасный приз.
1: Супер. Вот Сергей, он знает, что главное в игре — это не выигрыш, да, и приз, а главное — это вообще участие. Согласен?
2: Для начала прорваться сквозь фильтр заявок, конечно же.
1: Ну вот, а потом тут уже Чак, Шуманский, все дела, Радио Максимум. Согласись, круто.
3: Да, конечно, как вот, не может быть.
1: Вот как донести до некоторых людей, что иногда мы разыгрываем, ну, какую-то дичь, да, совершенно, которая никому не нужна, но все равно приятно ворваться в эфир и вместе с ведущими угореть тут.
2: Нужны специальные разъездные бригады.
1: Да, да, еще раз да. Ладно, ребят, три факта, два настоящих, один придуманный. Нужно тебе, Сереж, догадаться, какой факт мы придумали сегодня.
2: В честь Всемирного дня легких мы играем сегодня.
1: Легкие?
3: Да. Которые...
2: Давайте беречь этот орган прекрасно. Надеюсь, ты не куришь, Сереж?
1: Сереж, ты не куришь?
3: Нет, нет. Нет, нет, чаще.
1: Наш человек, молодец.
2: Ну тогда три факта о легких. Погнали. Факт номер один. Легкие, как ни странно, это самый тяжелый орган в организме.
1: Я думал, где тяжелый?
2: Факт номер два. В расправленном виде площадь поверхности альвеол достигает размера теннисного корта.
1: Вау.
2: И факт номер два. Мировой рекорд по задержке дыхания 24,5 минуты.
1: Вау, сказал Ганнибал Лектор. Итак, 24 минуты задержки дыхания. Третий факт. Легкий теннисный корт, да? И,
2: а, да,
1: и самый тяжелый орган.
2: Тяжелый, молодец, все запомнил.
1: Что неправильно из этого? Что неправда, Сереж?
3: Довольно-таки сложно. Мне что-то кажется, 24 минуты — это совсем нереально.
2: Причем 24,5.
1: 24,5.
3: 24,5. Даже. Ну, наверное, давайте третий вариант, потому что по поводу первого это железно, по поводу второго, ну, как-то сомнения есть, но а вдруг, как говорится...
2: Чем черт не шутит? Ну, ты так наотмашь, что не руби, да, конечно.
3: Но... 24,5 минуты очень сильно, да, меня смущают.
1: 24,5 минуты, что можно делать?
2: Не, ну я понимаю, что они тебя смущают, но я тебе говорю, вот ты подумай.
1: Да, время вышло, 24 минуты с половиной вышло.
2: Время вышло, а ты подумай.
1: Подумай, подумай хорошенько. Может быть, есть тяжелее орган, например, какой-то в организме. Вот ты, какой у тебя самый тяжелый орган в организме?
2: Только не выпендривайся.
1: Только, да, кроме того, что обычно мужчины говорят, ну, у меня сам, это, конечно же, ухо.
3: Мужчине нельзя о таком.
1: Ухо, конечно, я
3: сам. Вот.
2: Ну, давай.
3: Давайте, ну, первый вариант, все, вопрос закрыт.
2: Который был железным.
1: Который...
3: Да.
1: Вот это жизнь сейчас тебя, как говорится, перекувыркнула.
2: Рассказываю.
1: Так, давай.
2: Мировой рекорд по задержке дыхания 24 минуты 33 секунды.
1: Ну как так может
2: Его
1: быть?
2: Установил фридайвер Видимир Собат.
1: Ой, ничего себе.
2: Они реально
1: за жемчугом нырли, да, туда? А он через какие места дышит вообще?
2: Так никакие, задержал полностью.
1: Ну как можно? Вы задержаны, да? У него специальная бригада, которая вы задержаны.
2: И далее. В расправленном виде площадь поверхности альвеол соответствует площади теннисного корта.
1: Кошмарная
2: информация. Да, достигает примерно 100 квадратных метров.
1: Не, слушай, если вот так вот человека размотать, то может вообще, да?
2: Да, от земли до луны. Соответственно, по поводу тяжести. У нас, смотри, мозг — четвертое место.
1: Так.
2: Печень — третье место.
1: А голова?
2: Смотри, легкий на четвертом.
1: На четвертом.
2: Потом идет тяжелее мозг, потом печень и кожа — самый тяжелый орган.
1: Блин, точно, конечно же, кожаные друзья. Давайте поаплодируем Сергею.
2: Ура!
1: Каким-то непостижимым образом выигрывает в этой потрясающей игре. А что он выиграет? Радио Максимум дарит тебе два билета на Кубок GT Гран-при Радио Максимум, дорогой. Это будет настоящий праздник для всей семьи. Спортивная программа из двух спринтерских гонок и заезда на быстрейший круг. Возможность попасть в технический парк и почувствовать всю мощь гоночных суперкаров на расстоянии вытянутой руки. А еще дрифт, гоночное такси, полеты на вертолете, детский автослалом и много-много вкусной еды. Встречаемся в субботу, 26 сентября, на автодроме Moscow Raceway, начало в 13:00.
2: Финальный вопрос, традиционный, соответственно. Давай так, сколько людей сегодня бросит курить, просто потому что сегодня Всемирный день легких?
3: Максимум!
0: Да! Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана.Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана.Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимана.Про.ру».
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
9: ТАУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от «Радио Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Break me, shake me. Да делай со мной что хочешь, только автовопрос не задавай, поет группа Savage Garden.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио Максимум.
1: Но мы их не слушали.
3: Подхожу сегодня я к работе.
1: Так.
3: И значит, вижу, стоит машина.
1: А в ней бомж.
3: А у Дюха нет. Горят, значит, фары.
1: Так.
3: И человечек внутри сидит. А это наш коллега с другой радиостанции.
1: Сконкурирующей радиостанции.
3: Да, просто сидит в машине.
1: Ты говоришь, ты что сидишь?
3: Я говорю, ну ты что, ну ты же ее купил, говорю, полгода назад. Он говорит, все равно иногда прикольно посидеть, ручки покрутить. Я думаю, вот счастливый человек просто находится внутри салона и кайфует.
1: С ума сойти, да? Ты просто сидишь в тачке и кайфуешь от того, что она у тебя есть.
3: Да, я вот со своей так не делаю.
1: Не хочешь ты. Я понимаю даже почему.
3: Ну что ты, я не знаю. Ну и хочется у вас спросить, дорогие слушатели, в рамках такого чисто пятничного лайтового автовопроса, а вы все еще способны на такое приятное безумие, как посидеть в салоне собственного автомобиля и просто покайфовать?
1: Пишите 8926 007 1037.

0: Шуманский.
1: Всем ACDC, are you ready? В эфире у нас автовопрос. Мы спросили, как часто вы сидите просто в своем автомобиле, кайфуете от осознания того, что он у вас просто есть.
2: Привет. Время есть не только посидеть в машине, но и с пылесосом.
1: Хорошо. Вы вдвоем. Он кайфует с пылесосом, я правильно понимаю?
2: Да, способен сидеть в машине, когда жену жду, пока она соберется. Долго можно кайфовать. Очень, пишет Игорь.
1: Класс. Борис пишет, что готов сидеть просто все утро с правильной музыкой, а вечером как-то душно немножечко становится. Ну, тут уже даже не музыка дело, скорее, а приветик-пистолетик.
2: Михаил, регулярно после работы так делаю. Понимаю, это такой отходничок небольшой. Уже приехал, все кошмары уже позади.
1: Такой, да?
2: Есть возможность выдохнуть немножко, да.
1: Привет, Чака Шиманский. К автовопросу. Вчера приехал на тренировку к дочке, чуть раньше и сидел. Кайфовал в машине минут 10. Под радио «Максим».
2: Ой, вот это милота такая.
1: Приятно
2: вообще
1: читать эти сообщения.
2: Каждый будний вечер. Психологическая разгрузка, но есть минус. Пропирсиженное сидение.
1: Пропирсиженное.
2: То есть он туда впукнул, что ли, хорошенько. Инженер Ки. Но я, по крайней мере, знаешь что, если ты концентрируешь вот это действие в одном конкретном месте,
1: да,
2: мы точно знаем, что, находясь рядом с нами, ты этого не делаешь.
1: Не делаешь.
2: И это приятно
1: осознавать. Также у Дина ежеутренний ритуал приехать к работе, посидеть минут 10 в своем авто, настроиться на предыдущий. А ты заметил, что минут 10 фигурирует почти в каждом сообщении. То есть это среднее арифметическое.
2: Стандартный,
1: да,
2: сеанс.
1: По палате столько, именно столько времени нужно человеку, чтобы познать дзен, кайфануть от осознания того, что у него есть свой собственный автомобиль, да, в 2026 году.
2: А Вася, он и сидеть ему приятно. Стареем, говорит, вместе. Хотел сказать на максимум. Но, в принципе, так и есть, по большому счету.
1: А есть еще же люди, которые, знаешь, сидят в машине, ну, потому что не могут никуда уехать. Бензина нет. Кайфуют.
2: Для них короткая реклама, потом Panic at the Disco.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: До диплома еще далеко.
8: Зато квартира уже рядом с университетом.
9: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
11: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: существующей группой ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Всем добрейшего, всем пятничнейшего утра. В эфире Чак и Шиманский. Это Радио Максимум.
1: Это ли не Радио Максимум?
0: Это оно. Температура воздуха в столице плюс 10 градусов. Не то чтобы сильно тепло, но приятно. Приятно, что не минус.
1: Если вы прямо сейчас находитесь дома и рядом с вами еще ваша супруга,
0: возьмите зонт.
1: Или девушка, посмотрите на нее внимательно, так. Или на него посмотрите внимательно. Не замечаете ли вы что-нибудь странненького? Потому что распоследнейшее исследование показало, что у людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом.
0: Ага, не сколачивают, да, предприятия?
1: Именно. Отсюда, мне кажется, это объясняет вообще очень многое.
0: Согласен.
1: Иной раз смотришь на пару, думаешь, ну вообще.
0: Ну это одна сатана, да, скорее всего.
1: Давайте-ка сегодня эту тему обсудим, но в разрезе таком. Вот есть какие-то чудачества общие, да, странниночки, странности.
0: Страннулечки.
1: Да, и давайте вы о них расскажете, какие вас объединяют странности с вашим супругом или супругой.
0: Чудной и еще чуднее. Мы назвали эту тему.
1: Вы и ваша вторая половинка специально ставите себе самые нелепые фото на аватарке.
0: Так.
1: Вы оба разговариваете с бытовой техникой? А может быть, этой весной вас свела вместе безудержная любовь к творчеству страннейшей группы Andine de Patrin?
0: Это с носами, которые?
1: Да, какие? С носами, в которые в горошек.
0: В горошек, понял. Рассказывайте, какие общие странности есть у вас с вашей второй половинкой. Наконец-таки до них руки дошли. 892-6007-137. Пишите нам в мессенджер Макс, комментируйте в группе Радио Максимум ВКонтакте.
1: Может быть, вашу пару склеивает любовь к музыке Радио Максимум,
0: например. Абсолютно.
1: В группе Garbage, например. Может быть, Aerosmith или Limp Bizkit вы вместе любите. Может, от Зизи Топа тащите или от The Rasmus. Это все в этом часе. Может быть, Папа Роуч вам...

0: Шуманский.
1: Папа Роуч, Lifeline, в эфире утреннее шоу. Тема очень классная. Сегодня чудной, еще чуднее. Про странности общие вас и вашей второй половинки.
2: Оксана, во-первых, желаю всем доброго утра.
1: И вам тоже, Оксаночка, доброго утра.
2: И сообщает, что она четвертая жена у своего супруга.
1: Воу-воу-воу.
2: Но, видимо, по очереди, не одновременно.
1: Она в какой-то такой стране живет, где можно сразу несколько
2: жен? Нет, все поочередно.
1: А, все, я понял.
2: До этого были тестовые три. Люблю, говорит, рок-музыку. И он любит рок-музыку. Но первые три любили рок не искренне. Живем вместе уже 21 год.
1: А как они это выясняют?
2: Поясни либо... за футболку, например.
1: Да. Вот назови три песни Deftones, например.
2: К примеру, да.
1: Хотя не так много людей в футболках Deftones разгуливают.
2: Вот я, например, в школе ходил в футболке Faith No More.
1: Давай, три песни Faith No More.
2: Да, пожалуйста, слёту. Эпик, господи, боже мой. У меня просто глаза... Нет, разбег.
1: Всё, время
2: я скорее 10 тебе назову лучше вообще.
1: Ты сразу, да, у тебя разбежался, это самое, от выбора. А мы со своим любимым... А, мы любим со своей, не со с любимым, пишет Андрей просто. Мы со своей любим пересматривать улицы разбитых фонарей. Ну вот что делать с этими людьми, которые вот так вот подсели на сериал давно минувших дней?
2: Даже, наверное, может быть, он им что-то напоминает?
1: Ну, поконим криминал. Но за... да. Ну, я тоже смотрел «Улицы разбитых фонарей». Кто не смотрел в свое время?
2: Помнишь, я!
1: Кто-нибудь, когда... И... Что я?
2: Пока они шли, я играл в футбол.
1: Молодец.
2: Во дворе.
1: И что, выиграл?
2: Проиграл все.
1: Ну, вот именно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого! Откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Rasmus, Living in the World Without You.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Невозможно в этом мире жить без второй половинки, тем более, если у вас общие странности, общие интересы, которые действительно стоят того, чтобы написать о них нам сегодня в тему 8926007137. Так, что у нас? Мы вместе увлекаемся экстремальными видами спорта, тяжелой музыкой. Жена у меня поет в рок-мюзиклах, я раньше был гитаристом в рок-группе. А еще нас с женой объединяет желание общее обсудить кого-нибудь из знакомых и не только, и позлорадствовать. Ну, кстати, многие пишут, что мы с женой одинаково ненавидим людей. Вы не бывало на набережную, вот пишет Игорь Ялты. Сядем на лавочку и давай ненавидеть. Стареем?
3: Да нет, это увлечение для молодых вполне подходит.
2: Не, ну есть такое, да, что вы можете сойтись на том, что вам что-то двоим не нравится конкретно.
3: Ну, это постоянная особенность малых групп, так называемых, когда тебе кажется, что вот вы самые прикольные на
2: да,
3: свете.
2: Да, остальные все из-под ногтей.
3: Да, Никит пишет, что они с супругой жесткие геймеры. Пока
2: вау.
3: Четвертая дочь не родилась, могли сутками играть во что угодно. Сейчас, говорит, только ночью играют. Все говорят, что странные, а мы счастливы. Бобра всем и жирного лута.
2: Четвертая дочь, они даже называют детей, как вышла четвертая плойка, пятая плойка, у них четвертая дочь, ну понял, да?
3: Это смешно, они, или 360.
2: Сейчас по 10 сидят, ждут GTA.
3: А если сын родится, то будет Switch.
2: Switch, боже мой, нет.
3: Короткая реклама, потом Зизя Топов.
1: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь Т.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-Банк».
18: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
19: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
20: С первой ноты.

0: и Шуманский.
1: Pretty reckless for I am deaf. Мне кажется, если вы парочка и у вас есть общая странность, да, это чновости, то прямо сейчас специально для вас.
0: Чновость на радио Максимум.
1: А какие реалии есть? Муж и жена, да, которые кайфуют от чновостей конкретно.
2: Вот нравится мне это вот этим шоу. Если вы есть, то дайте знать.
1: Если вы не кайфуете, тоже дайте знать. А, значит, это будет чновость космического характера, и посвящена она будет НЛО. Да, друзья, НЛО существует. А, космонавт наш с нашей космической станции, сейчас я найду даже, как его зовут. А его зовут, рассказал Тихонов. Вот, кстати, космонавт Тихонов, давай вот так будем называть.
2: Завтрак у Тихонова.
1: Да, именно он написал эту книжку. Он говорит, если вы о летающих тарелках с зелеными человечками, говорит он, нет, я их не встречал, но НЛО я видел 1000 раз. Потому что, говорит, для них, для космонавтов, НЛО это любой космический объект, который они видят.

0: иллюминаторы, а может быть там и мусора много, и вообще бог знает, кто там еще летает вокруг. Но вот чтобы с инопланетянами они пока еще не встречались. А их спросили, а у вас есть какая-то памятка, да?
1: Инструкция по встрече,
0: какой-то,
1: да?
0: Пром по встрече с инопланетянами. Говорит, у нас тут на станции много разного рода протоколов, много правил всяких. Есть бортовая документация, есть международный кодекс правил поведения, потому что экипаж международный. Но там нигде нет ни слова о контакте с внеземными цивилизациями.
1: Ничего не приготовлено для встречи с НЛО, понимаешь?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что космонавт Тихонов лукает, чтобы у наших космонавта, да не было ничего для встречи с инопланетянами, где нет-нет, до пол-литра где-нибудь до заныкано.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: Тяу-тяу-тяу-тяу. Группа Aerosmith в эфире. Dude looks like a lady. А у нас все еще тема, но она уже завершается, про вас и вторую половинку, которые вместе кайфуют какие-то странности.
2: Ну вот у Макса и его второй половинки странность такая, что они оба любят его, то есть Макса.
1: Да, это очень хорошо, кстати.
2: Иной раз, кстати, удивляешься, думаешь, ничего себе, действительно, мы оба ко мне хорошо относимся, это удивительно.
1: И в другую сторону это тоже так же работает.
2: Yes. Далее, пишет Анатолий. 4 года назад в поисково-спасательном отряде встретил свою вторую половину. Прям как смуглянка-молдаванка практически. Искали тогда пропавшего дедушку. Сколько времени уже прошло? Сколько вместе пройдено километров на
1: поисках? А дедушка все не найден.
2: А мы все так же с радостью готовы не спать ночами, ехать искать людей.
1: Ну, это и правда странно. Любовь к поискам других людей.
2: Ну, это почему? Очень эмпатичная история. Вот так вот блуждает где-нибудь какой-нибудь дедок. Всем отрядом выгрузились. Аппаратура при них, соответственно. Все проинструктированы.
1: Ищем деда, погнали. Иногда по субботам вечерами садимся с моим любимым смотреть фильм, пишет калужская Юля. И вот не то чтобы посмотреть, да лечь спать. У нас начинается просмотр клипов, концертов, культовых рок-групп. Мы сидим, подпеваем, болтаем, могу еще потанцевать в ночнухе. Ну, в общем, останавливаемся, когда уже на часах 3 часа утра. Многие друзья мужа недоумевают, о чем можно вообще разговаривать, болтать со своей женой до самого утра.
2: Нет, ну это пара очень такая крепкая.
1: А все потому, что у нас особый вайб. Ну, конечно, не могу зачитать сообщение от Арины, которая смотрела наше с тобой видео к сегодняшней теме. Говорит, с какой любовью Чак поправил эту непослушную прядку Шуманского? Я не могу.
2: Ну что, мух отгоняет?
1: Друзья, ну мы, в общем-то, с Шуманского так давно вместе, что можно тоже сказать, что у нас пара, которая обладает определенными странностями. Мы очень рано встаем с утра и говорим в микрофон.
2: Уже с 7. Да, это действительно странно. Годами.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
6: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
7: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
8: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
10: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: СССР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Всем доброй пятницы, друзья.
1: Hello.
0: В эфире Чак Шуманский, утреннее шоу на радио Максимум. Вот пишут знающие люди, что сегодняшняя пятница станет самым холодным днем недели в Москве. Плюс 12, плюс 14. Но вот в данный момент как раз именно такая погода. В столице образно с прояснениями, слабый дождь 12 часов до 18.
1: 4 балла в Москве пробки. Это значит, что ситуация стабильная. Весьма себе, даже, кстати, выглядят на троечку, я бы сказал.
0: Так.
1: Не могу сказать, что вы встрянете там, где обычно можно было встрять на часы долгие. Но вот ДТПшечка на МКАДе, внешняя сторона недалеко от Волоколамки, сильно поможет потрепать вам нервы, если вы едете, начиная где-то от Дмитровского шоссе. Остальное такое, среднячок, я бы сказал.
0: Отлично, дорогие друзья. У нас продолжение банкета в полном разгаре. Еще 2 часа утреннего шоу в кармане. Первый час, точнее, как там? Второй, третий из оставшихся мы расчекляем. Прямо сейчас впереди нас ждет еще один прекрасный отчет о тест-драйве
1: автомобиля.
0: Плюс, ко всему прочему, розыгрыш худи от Радио Максимум.
1: Ну и музыка, конечно же. Будем слушать Finger Eleven. Не забудем про Red Hot Chili Peppers и Foo Fighters. Будет в нашем музыкальном меню The Rolling Stones. Прямо сейчас Him Wicked Game. Ну это кавер, конечно, но зато какой.
0: Это кавер, но это круто.
1: Yeah.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на правах рекламы.
1: Ну вот и все. Приехали.
2: Кончился наш тест-драйв. Отъездили мы свое на кроссовере Tenet T7 и сдали его на базу.
1: Получается, что, сворачиваем рубрику?
2: Сворачиваем. Но только после того, как затронем последнюю важную тему. Тему о том, что окружает эту машину и сам бренд Tenet.
1: Ну, в смысле, что окружает? Москва ее окружает. Да вся Россия, дороги, ну или, не знаю, атмосфера.
2: А еще ее окружает дилерская сеть. Она у Tenet на сегодняшний день состоит аж из 215 центров продаж и сервисного обслуживания. 95 городов по всей стране, от Калининграда до Сахалина. Плюс еще 50 онлайн-дилеров. Так что если захочется попробовать и купить такой же Т7, на котором катались мы с Чаки Боем, гарантируем, далеко ехать не придется.
1: Кстати, насчет гарантии. А что там по условиям после покупки?
2: 3 года заводской гарантии, плюс еще 2 года дополнительной техподдержки.
1: Класс.
2: Ну, то есть 5 лет в общей сложности. Либо, если вдруг водитель окажется особо активным, 150 тысяч километров на одометре. В общем, что раньше произойдет?
1: Это получается 30 тысяч километров за год надо накатать для лимита. Нехило.
2: Ага. В общем, там все серьезно. Я изучил, как их сервисные центры работают. Мастера все ключевые этапы диагностики и работы фиксируют на видео.
1: Так.
2: Показывают конкретные узлы, дают рекомендации, ну и все такое.
1: В общем, тебе не надо торчать все время в центре и следить, что там делается с твоей машиной.
2: Вообще нет. Удаленка великая вещь.
1: Кстати, о великих вещах. Мы скоро одну такую вещь разыграем. Последнюю. Фирменную худи от Радио Максимум и Tenet. Ждите такую же последнюю фирменную рубрику What the Fact 12+.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Foo Fighters, The Pretender, ребята, 9.18, но это очень энергичная песня, которая должна была как бы зарядить вас на подвиг.
2: Ой, сегодня ваш подвиг будет заключаться в том, что кто-то из вас, во-первых, подаст заявку на участие в игре, это факт.
1: Именно так.
2: Сразиться с нами в неравном бою, двое на одного все-таки, как ни крути.
1: А в-третьих?
2: Вынесет из этой битвы, вот знаешь, выползет из-под груды вопросов.
1: Худи.
2: И на вытянутой руке, да, у него худи.
1: А я думал, она прям на нем будет надета.
2: А потом уже наденет. Не так он с голым торсом выползает.
1: А если это женщина будет?
2: Соответственно.
1: Ну ты жестокий человек, Дмитрий Николаевич.
2: Нет, а если женщина, то наденет, снимет еще раз и снова наденет.
1: Так ты себе представляешь женщину.
2: Да.
1: Которая переодевается, перебывается. Друзья, разыгрываем максимальные худи совместно с брендом Tennant. Мы будем разыгрывать уже в следующем нашем выходе. Что вам нужно сделать? Ну, нет ничего проще. Вы вот смартфоны и так, да, из рук своих не вынимаете. Ну, возьмите вы, сделайте над собой усилие. Ну, отправьте вы заявку на участие в игре нам Messenger Max, куда точно координаты. Прямо сейчас вам специально обученный мужик расскажет.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
6: АУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com 18+.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным

0: дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: шоу «Чак и Шуманский». На правах рекламы.
1: Ну что, дорогие друзья, любители худи, любители Радио Максу, любители ТНТ-7, настал ваш час, играем «What the fact».
0: «What the fact» на Радио Максимум.
1: Сегодня у нас на том конце провода оказался потрясающий человек, который умеет готовить паэлью. Зовут его Олег. Олег, привет, доброе утро тебе.
2: Привет, ребята!
3: Олег,
2: рад
3: аналогично.
1: И мы тебя.
3: Олег утверждает, что худи носят только лучшие люди, скорпионы, говорит он.
1: И поэтому ты выбрал его, Шуманский. Mm-hmm. Ты тоже скорпион.
3: Да вот не поэтому. Когда я его выбрал, он еще это сообщение не написал, а потом след понятно. Оно...

0: уже прилетело.
1: Он дописал.
0: Но он еще говорит, что хочет последнюю худи и готов рассказать стих про березу.
1: Так, Олег, мы готовы выслушать твой стих про березу, если он не больше...
0: И если он приличный.
1: Если он приличный, да.
2: Ну, парни, из детства, как бы, да, белая береза под моим окном, принакрыл снегом, точно серебром.
0: Словно серебром, ага.
1: Сейчас можно уже...
2: Нет, каймой, распустились кисти белой бахромой. Стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря льнива, обходя кругом, обсыпает сетки, новым серебром все закончили.
0: Не зря учил.
1: Давайте поаплодируем Олегу, но это было просто потрясающе. Молодец, красавчик, лучший. Заодно только этому тебе выдали худи, но, к сожалению, у нас немножечко другие условия его розыгрыша.
0: Давай, значит, сейчас разбираться. Вот мы до этого с Чаком выходили в эфир, когда обсуждали наш с ним тест-драйв автомобиля Tenet T7 и упоминали одно важное число. И сейчас тебе предстоит его вспомнить. Задание дам сразу после старта. Готов?
2: Готов.
0: Итак, сколько у Tenet есть центров продаж и сервисного обслуживания по России?
1: Ну ты какой!
0: Да, нужно вспомнить правильную цифру. Итак, правильное число. 150, 190 или 215?
2: Я помню, 215.
1: Ах ты, Олег!
2: Надо... Я все слышал.
1: Надо не так угадывать. Надо ну, делать вид, что ты не знаешь.
2: 150?
1: 150? Нет.
2: Не знаю. 190?
1: Черт, зачем я сказал нет? Не знаю.
0: Никто не знает. Nobody knows it.
1: Ну, вообще, с другой стороны, как бы, если ты человек с амбициями, да, и ты слушаешь радио максимум, и у тебя в этой жизни все на максимум, как это у Олега, потому что я вижу по Олегу и по его разговору, по его фотографии, что он тот человек, который не привык размениваться, он, конечно же, выберет наибольшее число, mm-hmm. что, собственно говоря, Олег и сделал, и давайте узнаем, так это или нет.
0: Давайте, у нас сейчас по традиции падает сейф. Так мы называем этот специфический звук.
1: Загруженный худи от Радио Максимум.
0: Вот и он.
1: А теперь узнаем правду.
0: Давайте узнавать. Ну, конечно же.
1: Не 150.
0: Для того, чтобы обеспечить максимальное удобство владельцам своих автомобилей.
1: И не 190.
0: Не 190. Нужно разместить как можно больше таких центров, для того, чтобы и продавать, и обслуживать автомобили. И, в общем-то, 215 подходящая цифра.
1: Я уверен, что это еще не конец. Давайте поаплодируем Олегу. Он молодец.
0: Ура!
1: Большой сегодня. И стих рассказал. И цифру угадал. И худи от Радио Максимум вместе с брендом Tenet получил в подарок. Мы тебя поздравляем, Олег. Спасибо тебе большое за игру. Финальный вопрос тебе, думаю, тоже будет несложно.
0: А вопрос вообще про всех автопроизводителей. Сколько сервисных центров вообще-то приличная компания должна иметь на территории страны?
2: Максимум!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Теперь уверен.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ Банк 0+».
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями.

0: С бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Первый номер.

0: Волчак и Шуманский.
1: Супер-пупер-мега-грасс в эфире утреннего шоу на радио
2: «Максимум». Кто не слушал,
1: тот сами знает кто. А прямо сейчас чновости.
0: Чновость на радио «Максимум».
1: Я считаю, что следующая чновость будет максимально полезна тем самым людям, которые коллекционируют игрушки из киндеров, сюрпризов. Соответственно, шоколадные яйца, которые мы с детства, да, почему-то от них фанатеем, всегда хотели.
2: Маркетинг.
1: Но есть и люди, которые хотят знать, какая игрушка попадется. Есть такие заразы.
2: Да, потому что покупают одну, а там уже прошлый бегемотик.
1: А там уже две, да. И вот, нашли способ, как это сделать красиво и непринужденно, но для этого вам понадобится настоящий аппарат для МРТ. Вот тут есть видео в интернетах, значит, люди взяли яйца, положили эти шоколадные яйца и включили аппарат МРТ. Засунули туда внутрь и бац, все, мы видим на снимке, значит, в одном яйце слоник, сверху на нем бог знает, что это за животное, непонятно, какая-то дрянь, а вторая белочка. Ну, друзья.
2: Яйцо с киндером 100 рублей, аппарат МРТ 200 миллионов рублей. Вообще удивляют люди, конечно, которые хотят знать все заранее. Мне кажется, киндер всегда должен быть сюрпризом.
1: Это правда.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
3: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лента и Окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
13: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
14: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на «Глобус.ру».
15: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор. Свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ультима Сити. Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
16: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро!
1: Здорово!
0: Читлане!
1: И пацаки!
0: И пацаки, да. В эфире утреннего шоу Чака Шиманский. И мы, конечно же, рады, что сегодняшний день пройдет под знаком «плюс». Я говорю, конечно же, про хорошую погоду. Плюс 12 в Москве, облачно с прояснениями. Но скоро, поговаривают, дождичек придет вот справа, со стороны Петушков. Ну, кто бы сомневался. Вот, все по пробкам.
1: Пробки вышибло, всего 3 балла, как будто и не было.
0: Как будто и не пятница вовсе, да?
1: Да, очень странно это все. Может, и до 2 еще понизим, так вообще тогда я на машине начну ездить.
0: Вот.
1: По делам.
0: До метро меня довезешь, как мы любим говаривать.
1: Это и есть мое основное дело.
0: Задача на автомобиле твоего возить.
1: У нас есть дело посерьезнее на этот час. Вот вы пишете, а когда уже рамка?
0: Рамка.
1: Два билета не хочу.
0: Рамка.
1: Худи не хочу.
0: Рамка.
1: Хорошо, рамка будет в этом часе. Давайте тогда рамку. Значит, условия аудиоконкурса объявим чуть позже.
0: Вы их так уже знаете наизусть, мне кажется, от зубов отскакивают.
1: Стопудово. Давайте разгребемся, значит, в этом.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Жея.
3: Вы их так уже знаете наизусть, мне кажется, от зубов отскакивают.
2: Стопудово. Давайте разгребемся, значит, в этом музыкальном завале, потому что у нас тут и Кин, извиняюсь, и вдруг внезапно Мьюз.
3: Зонд Б, я вижу.
2: Зонд Б будет, да, у нас. Да, но сейчас уже свои гитары завели гриндейвцы с Ворнингом. Вот их и будем слушать.
3: Погнали. Погнали.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: аудиосообщение, почему вы не спали всю ночь? Берем. 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7. Ждем аудюхи в макс не больше 10 секунд. Это будет достаточно, чтобы выявить победителя и наградить его рамкой для автомобильного номера.
1: Славненько.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Волчак и Шуманский.
1: Шуманский.
2: Вау.
1: Буш?
2: Всегда.
1: Хорошо.
2: Ну что, Буш?
1: Буш сообщение аудио ставить в эфир?
2: Ну давай, а Буш еще раз можно послушать?
1: Ну, это чуть позже,
2: в
1: следующий раз. А пока послушаем ваши аудюхи, которым вы рассказываете, почему не спали всю ночь.
2: Для того, чтобы их послушать, я врубаю специализированный режим и слушаю Дмитрия.
3: Я не спал, потому что другие люди, которые не спали, не давали видеть мне сон. Но я не спал за деньги.
2: Не спал за
1: деньги. Работа, не спать за деньги.
2: А кто-то спит за деньги, но это другой совершенно вектор уже развития карьеры.
1: Ну, кому что нравится.
2: Виталий.
4: Сегодня я не спал, потому что провожал в аэропорту веселых узбеков. Узбекам было весело, мне не особо.
2: Провожал веселых узбеков? Как надо прожить жизнь, чтобы у тебя появилась тусовка веселых узбеков,
1: друзья? Когда тебе, знаешь, бывает такое, знаешь, какое-то мероприятие, там, день рождения, или, может, корпоратив, mm-hmm. и ты человеку, который там родился, скажем, да, что-то отмечает, желаешь всяческих узбеков. И вот они появляются mm-hmm. в его жизни и не дают спать, веселяться.
2: Вы так это, Чак, слушайте, конечно, но помните, доверять можно не каждому его слову. Игорь,
5: мы же это поняли. Почему? Боюсь проспать утреннее шоу.
2: Боюсь проспать утреннее шоу. Вообще в такой ситуации лучше даже глаз

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Три и Хунчи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хунчи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хунчи. Цена указана для модели Хунчи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Собчак и Шуманский.
1: Кости, ворны, все вот эти дела. Фу, противно. Как будто сон страшный какой-то приснился. Хорошо, что вы не спали сегодня всю ночь, вам ничего такого не снилось. Рассказывайте, почему вы не спали в аудиосообщении.
2: Так, давайте посмотрим, что мы будем сегодня смотреть.
3: Степан смотрит.
2: Сон про работу, про учебу, про очередь, про жизнь, про отдых.
1: Так, сон про отдых.
3: Но не выбрал ни один сон в итоге.
1: Не проще ли отдохнуть вместо того, чтобы смотреть сон про отдых?
3: Сейчас. Слишком простой путь. Роман.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: 26-го. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностируйте.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Хит на все времена, The Cranberries Zombie, оригинальная версия, не перепевка.
3: Ура,
2: на английском языке.
3: Ну а у нас оригинальный аудиоконкурс прямо сейчас.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Его итоги.
3: Пора подводить, да.
2: Подводим их стремительно.
3: Сегодня вы не спали всю ночь. От чего и почему? Рассказывайте.
2: Вот Надежда, например, есть у нас со своим аудиосообщением.
4: Да вечером, ребят, Костя Михайлов так жжет, что совсем не до сна. Максимальный недосып получается.
2: Ну, ходят слухи, что так и есть, кстати.
3: Максимальный недосып. Бывают такие женщины, да, которым Костя Михайлов не дает спать.
2: А вот и Станислав.
5: Вчера лег около 2. Ни одна не дала поспать.
2: А, тоже не дают спать.
3: Смешно.
2: А вот Антон прям ржаку выдал. Слушайте.
6: О, брат, это потому что я жулик.
2: Так мило и коротко, и так цитата из Карлсона.
3: Карлсончиковски.
2: Давай, Антохе.
3: Давай, вот Антохе, дадим рамку для автомобиля номера. Хоть он и жулик, но мне кажется, сегодня он ее заслужил.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Чак и Шуманский.
1: Ой, как хорошо, Металлика, Until It Sleeps. Как будто бабушка одеялом накрыла. Знаешь, есть такое выражение. Вот это именно она, та самая композиция, которая завершает сегодня утреннее шоу на радио «Максимум».
2: Уютненько получилось, да. И хочется сказать, что есть места, где еще более уютно. Это, конечно, концерт группы The Translators.
1: Это правда.
2: Напоминаю, что пятница каждый раз завершается

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Зетрон

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Нету.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Найди свой авто со скидкой.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: И делает из него короткие видео, карточки и тесты. Свайп вверх – новая тема. Вбок – дополнительные материалы. В конце раздела – проверка знаний. Основатели говорят, молодежь все чаще выбирает короткий контент в вертикальной ленте. И вместо борьбы с этим они решили прийти туда, где аудитория уже есть. При этом цель – не удержать пользователя любой ценой, а пробудить любопытство. Приложение работает по подписке. Учреждениям предложат лицензии с отчетами о прогрессе. В планах – расширить библиотеку уроков и адаптировать материалы под каждый. Учебник в формате соцсетей. Звучит странно, но, возможно, это и есть будущее образование. Главное, чтобы после свайпа вверх в голове хоть что-то оставалось. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Неделя с группой «Кэссэлиан» на радио «Максимум». «Максимум». По молодости у первого вокалиста Кассабиан Тома Мейгана была забавная привычка прямо со сцены посвящать свои концерты совершенно случайным людям. А иногда и не только людям. Как-то раз во время одного бельгийского выступления он посвятил его Жану-Клоду Ван Дамму, австрийский лайв Арнольду Шварценеггеру. На норвежской сцене фронтмен вспомнил Дольфа Лундгрена, забыв о том, что Лундгрен вообще-то из Швеции. А на американском концерте 2010 года Мейган показал пальцем на строительную площадку неподалеку, где возвышались многочисленные башенные краны, и посвятил тот вечер лидеру трансформеров Оптимусу Прайму. Но особенно ярко Том отличился в 2004 году. Тогда Кассабиан только-только выпустили дебютный альбом и гастролировали на разогреве у Оазис. Перед очередной песней Мейган возьми да и ляпни. Следующая песня посвящается тем двум маленьким ушлепкам из Манчестера. Надо было видеть лица Ноэла и Лиама Галлахеров, которые наблюдали за этим из-за кулис. Впрочем, этот выпад не помешал двум группам стать большими друзьями на долгие годы. Кассабиан. Fire.

0: Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее втб.рф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своей

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
3: 99 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Scorpions. Chemical Romance.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Жители турецкого Келькита сварили почти 7 тысяч литров фасоли в томатном соусе и попали в книгу рекордов Гиннесса. На авантюру решились фермеры, повара и инженеры. Они разделились на команды. Одни готовили, другие отвечали за безопасность и логистику. Для рекорда специально изготовили гигантский котел. В итоге сварили 6840 литров. Это больше 15 тысяч банок консервированной фасоли. Рекордсмены особенно гордятся местным сортом, изогнутой фасолью с фиолетовыми пятнышками. Судья Гиннесса призналась, ее тронула реакция старшего поколения. Один пожилой мужчина даже расплакался, когда объявили результат. Фасоль, котел и слезы счастья.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Культовая классика рока из нулевых, неожиданные раритеты и много интересных фактов об Рэди Арнольде, его жизни и его группе. Ты узнаешь, какой суперхит Брэд сочинил в 15 лет на уроке математики, чему он научил фронтменов Shinedown и Three Days Grace, как умение играть на барабанах повлияло на его стихи, и другие неожиданные факты об одном из главных музыкальных явлений эпохи постгранжа. Слушай специальную неделю группы Three Doors Down с 28 сентября по 4 октября на радио «Максимум». Реклама.
2: До диплома еще далеко.
3: Зато квартира уже рядом с университетом.
2: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ – ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверки. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами. Спасибо. До 90%.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Лапфуд.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО. ООО «Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: 0% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Кэш можем.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: В Москве 4 часа дня.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Спустя 35 лет после премьеры «Черный плащ» возвращается. Выходит новый анимационный сериал. По сюжету, герой все это время был заперт в альтернативном мире, где о его подвигах никто не знал. Вернуться к борьбе с преступностью ему поможет подросток Даки. На экране снова появятся любимые герои Мегавольт, Зигзаг Мокряк, Гусена и многие другие. Оригинальный «Черный плащ» вышел в 1991 году и насчитывал 91 эпизод. Кто-то, видимо, мощно свистнул, и вот он появился. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько улетающих птиц ты проводишь этой осенью?
0: Сколько денег ты потратишь, пойдя в магазин за хлебом?
1: Сколько раз ты многозначительно вздохнешь и посмотришь на опавшую листву?
0: Ответ один.
2: Максимум!
3: Да!
4: Максимум!
3: Да!
4: Максимум!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: «Максимум».
3: Да.
2: «Максимум».
3: Да.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. «Радио Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Blaine White East на радио Максимум Хейт. I really don't like you. 17 часов 9 с половиной минут, точно московское время. Игорь пишет: вам хорошо, у вас пятница, а я на 5 рабочих дней заступил. Да, как тот мнимый больной из операции с Новым годом. Или операции Новый год. Да, вам хорошо, у вас пятница. Я вспоминаю мемчик. Там написано: настоящий мужчина всегда найдет повод написать женщине. И скриншот сообщения: привет, а у тебя тоже сегодня воскресенье? Даниэль пишет: с пятницей. Привет, Даниэль, взаимно. Анастасия Кубышина пишет, моя подруга из Бельгии: привет, любимый, давненько не попадала на тебя. Ну, можно сказать, тебе повезло. Настя, привет. Привет, Бельгии. Привет, Стейси. Побольше солнечных дней на следующей неделе. Жаль, так и не встретились летом. Да, что-то давненько мы с тобой не брали в руки шашек.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Coming up, Garbage, Stupid Girl. Прямо сейчас Blink-182.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Garbage, Stupid Girl. 17:17, точное московское время. Макс, Радио Максимум, 8-926-007-1037. Пишите, если что. А если что, это приветик передать кому-нибудь, рассказать, как у вас дела, поделиться радостью по поводу великого праздника всенародного пятницы сегодня. Сайберхекс пишет, или Сайберекс пишет. Добрый вечер, Константин. С пятницей, прекрасных выходных. Спасибо, дорогой, тебе большое. Спасибо, дорогой. Это душевный вариант. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо, дорогой. Это Доронина получилось. Спасибо, дорогой. Нет, как бы Василий Борисович Стрельников сказал, мой великий радиоучитель, my radio brother, пишет, спасибо, дорогой. Он бы сказал, спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой. Как бы Михалков

0: года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Значит, я не рекомендовал никакого лекарственного препарата, я просто вам намекнул. Так, Максим пишет, а мне на работу завтра и 3 таких антисмайлика. Но в понедельник отгул. Ну, многоточие, хоть так. Максим, вот это вот хоть так. В понедельник у тебя отгул, а завтра на работу. Максим, не хнычь, не конючь. У тебя есть работа, и главное, ты еще можешь работать, блин. Это ли не прекрасно? В твоих силах, в твоих же интересах относиться к работе так, чтобы она превратилась в кайф. И тогда ты будешь не страдать на работе. Это почти треть твоей жизни на минуточку.

0: вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэш.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Уютный спектакль. Пожелаю удачи или фиаско. Желаю и того, и другого. И то, и другое полезно. Спектакль «Фламандские истории», студия «Отражение». Только не смотри с него перед спектаклем, Саша. Не сможешь выйти на сцену. Не спрашивай меня, почему. Dark Soul пишет: «Здорово, как жизнь, Константин?» Норм, Dark Soul. Как твоя темная? Просветы есть?
1: Это музыка «Максимум».

0: все это максимум. Реклама.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
3: До диплома еще далеко.
4: Зато квартира уже рядом с университетом.
5: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
10: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
11: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
13: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
14: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
15: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Чик. Интереснейшие подкасты с Дианой Арбениной, с Умой Торман, с Чайфом, с Вадимом Самойловым. Целых два подкаста было с Агатой Кристи, с Серегой Бубой Бабунцом, с смысловыми галлюцинациями. И вообще очень-очень крутые подкасты. Смотрите на сайте 1tv.ru, раздел подкасты, мой подкаст 20 лет спустя.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Billy Talent, Fallen Leaves. Индекс, индекс, а, вот так, да, индекс, инде и икс большая. Поздравь, пожалуйста, мою жену Дашу с днем рождения. Едем праздновать, хорошего эфира. Е-е-е, Даша, индекс твоей жене. Салютик на Радио Максимум с днюшкой, Дашу, и долгих лет жизни, здоровья, счастья, любви, конечно же, и финансового благополучия. Сергей Волк, который прислал фотку кваса бутылочки на заднем сиденье своего автомобиля, пишет: дожили, вернее, на пассажирском переднем. Дожили, раньше как минимум 6 пилснеров. Но норма, отлично, Сережа, кстати. Поддерживаю тебя. Вовремя остановились мы с тобой, я считаю, ибо печень одна у нас и мозг тоже один. Нафига все это убивать умышленно? Между прочим, последствия необратимые, нейронные связи в мозгу не восстанавливаются, убитые алкоголем. И даже печень, вот все говорят, печень восстанавливается, пофигу. На самом деле не так хорошо восстанавливается, как все об этом говорят. Все-таки все наше выпитое, эта печень помнит и хранит эти теплые воспоминания внутри себя, и нам еще аукнется, поэтому лучше... Лучше сделать это... Лучше Познер, чем Петросян, как говорится. Лучше сделать это сейчас, чем когда уже будет поздно. И когда, типа, поздно пить боржоми, когда отваливается печень, да, говорят. Но вот, действительно, это все не восстанавливается. И слушатели такие спросят: а нафига? А зачем тогда все вот это? А зачем жить? А как же получать удовольствие? Ну, точно не от того, чтобы доводить себя до абсолютно невменяемого состояния полувменяемого ребенка, знаете, или вот это. Тогда, когда уже вестибулярка говорит «до свидания», когда мы со стула встать нормально не можем. Ну вот, я знаю, о чем говорю, ребята. У меня это было с 6 класса. Так что. Не спорьте с этим самым. Не хочу говорить слово на «а». Ну, короче, со стажем, вы поняли. «Привет, Костя», пишет Елена. «Тебе и всем радиослушателям отличного пятничного вечера и хорошего настроения, несмотря на погоду». А что, погода норм, кстати, прохладненько. Ладно, нет солнышка, но еще не зима, это самое главное, это самое крутое. Потому что вот когда выпадет вот это вот белое с неба, вот тогда я уйду в депрессию. «У меня сегодня, — пишет Елена, — день рождения! Ей, тебе тоже салютик, дорогая! И ты своим юмором и позитивом его украшаешь. Мои домочадцы переключили радио на кухне с Максимум на более попсовый. И вот половина репертуара меня невероятно раздражает. Закрыл сейчас в своей комнате, хомячу большой кусок торта и слушаю любимое радио. Спасибо за шикарный плейлист, в нем почти все песни, которые я люблю. Идеальный вечер, и пусть приятного, яркого и позитивного у нас у всех будет максимум. Обнимаю, спасибо тебе, Елена. А что за дела такие? Я не понимаю, у тебя дома происходит. Что за домочадцы вообще? Это кто? Перечисли, пожалуйста, поименно и по должностям в своей семье. Кто, муж объелся груш у тебя, слушает попсовую станцию? Вообще, мне кажется, это не очень нормальная, не очень здоровая ситуация. Иногда музыка является, ну, по крайней мере, если не фундаментом и основой отношений, то немаловажной их частью. Если у вас не совпадают музыкальные вкусы, это тревожный звонок.

0: Сыночек, это беда какая-то. Тем более сегодня, когда у тебя, Лена, день рождения. Сегодня вся семья, по идее, должна делать то, что ты хочешь. А семья демонстративно слушает дерьмостанцию, которая тебе не нравится. Мне кажется, Леночка, пора менять домочадцев.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с «Альфа-масштабом» по всей России. «Альфа-банк» – лучший банк для масштабного бизнеса.

0: от боли спасает всех нас. Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В новом Jacta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Они записывали свой дебютный одноименный альбом «Nothing But Thieves» в 2015 году. В лирике акцент сделан на благодарности друзьям, семье, команде и фанатам. До выхода альбома группа выпускала синглы «Evolution» и еще парочку синглов, которые мы крутили. В январе 2027 года «Nothing But Thieves» планирует масштабный тур по Великобритании, Европе и Северной Америке. Итак, давайте послушаем трек. Я без вас его послушал уже, простите. Не мог не попробовать трек одной из моих любимых групп современности. Number 5. Вышедший сегодня вместе с новым альбомом Stray Dogs, сингл группы Nothing But Thieves на Радио Максимум. Премьера! Премьера!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Свежий трек, то есть премьера, не свежих треков в премьерах не бывает. Песня британской рок-группы Nothing But Thieves, которая вышла сегодня, 25 сентября 2026 года, вместе с их пятым студийным альбомом Stray Dogs. Супер вещь, боже, как это хорошо. Тревожно мне, друзья дорогие, очень тревожно. Можно с вами поделиться своей тревогой? Ну а с кем еще? Кто еще поймет меня лучше, чем вы? Конечно, почему мне тревожно? Я слушал сейчас эту песню вместе с вами второй раз, и мне она очень зашла. Очень понравилась, особенно припев. Ну, куплет дойдет чуть позже, а припев прям со второго раза, прям уже мурашки по спине. Почему тревожно? Обычно, если песня сразу нравится, то есть со второго раза понравилась, она на 20-й раз уже начинает бесить, раздражать и надоедать. Ну, как я приводил примеры, там какие-нибудь попсовые песни, они сразу нравятся, но они примитивные, как правило, это прямая бочка, сразу ложатся на сознание, на подсознание, там сразу отупляют, и, но после 20-го раза уже нормальный человек

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Но они примитивные, как правило, это прямая бочка, сразу ложатся на сознание, на подсознание, там сразу отупляют, и, но после 20-го раза уже нормальный человек с нормальным IQ их слушать не может. Уже все, сколько можно, уже предел, понимаете? А песня, скажем, того же Pink Floyd, там какая-то не самая попсовая, не Another Brick in the Wall. Прям вообще нет, ни разу. Какая-то другая песня, любая другая песня Pink Floyd доходит не сразу. Но зато она не надоедает и на 50-й, и на 500-й раз прослушивания. Так вот, почему мне тревожно? Потому что мне сейчас сразу, со второго раза, песня группы Nothing But Thieves, ну ладно, они мои любимчики, прямо и Конор Мейсон, прям классный, она сразу понравилась. Не надоест ли на 20-й раз прослушивания? Надеюсь, нет. Очень надеюсь, что нет. Но пока очень хорошо. Полет нормальный.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
2: Нашу вечернюю муз-программу продолжает вокально-инструментальный коллектив Weezer. Island in the Sun. Ну, согласитесь, мечтаете об островке на солнышке? В личное пользование, а?

0: это максимум.
1: Реклама. В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
5: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За 2 часа и по рыночной цене покупай.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Продай авто на CarPrice.
3: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
6: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Лента и Окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: Привет, меня зовут Стинг. Вы слушаете Радио Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: В принципе, можно три хита группы The Police, не без Стинга, на бас-гитаре и на вокале отметить, такие как Russians, такие как Messenger in the Bottle и, конечно, самое известное и самое попсовое вот это. Every Breath You Take. Спасибо, Sting, спасибо, The Police. 18.56 с половиной. До этого, перед рекламочкой, была премьера, Weezer, Island in the Sun, и премьера трека группы из Британии Nothing But Thieves, одной из моих самых любимых. Трек называется «Номер 5» или «Number 5». Эндрю пишет: «Добрый вечер, хорошая новинка, нравится, хорошего эфира, спасибо большое». Джулия из Санкт-Петербурга пишет: «Привет, Костя, душевной пятницы. Новая песня Nothing But Thieves, прелесть, тоже мурашечная. Надеюсь, что не надоест, они классные. А у нас лепреконы, шалят, две радуги над городом засветились». И прислала фотки. Где-то на Петроградке закопали свой сундук. В комбинации с домиком напротив в стиле картин Пита Мандриана просто фантастически выглядит. Спасибо большое за такое количество...
1: На радио «Максимум».
0: Да, согласен, зашло огонь. Дальше больше будет темочка часа, а потом у меня гость сегодня в «Голодном Михайлове». Это Paramore, Misery Business.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Помогает человеческому мозгу быстрее переключиться с эмоциональной брани и возвращать фокус внимания на актуальные задачи. К такому выводу пришли исследователи, протестировавшие скорость реакции людей при чтении нецензурной лексики разной степени комичности. Это психологи из университета Флориды в США под руководством Лайзы Абрамс изучили, как нецензурные слова влияют на скорость мышления человека. В психологии широко известен табу-эффект Струпа, когда добровольцам требуется как можно быстрее назвать цвет шрифта, которым напечатано слово. Эмоционально заряженная брань неизбежно замедляет реакцию в этом эксперименте. Мозг автоматически фокусируется на непристойном смысле написанного и тратит ресурсы внимания на обработку раздражителя вместо решения простой визуальной задачи. То есть мозг, что-то тут матом написано, и отвлекается на это. И еще, знаете, мозг, мне кажется, еще подбирает степень своего внутреннего ханжи. Обидится на этот мат или нет? То есть к месту этот мат или нет? Вообще, какого черта мне пишут или говорят мне матом вообще? Это меня не уважают или наоборот, меня считают своим? Мозг проделывает вот эту кучу, там, я не знаю, там миллион вот этих операций, микрооперации, чтобы понять, как реагировать на матерное слово. Там, ну, грубо говоря, отвлекается от сути, если какое-то выражение сдобрено матерным словом. Но вот до сих пор, значит, они решили протестировать слова, разделили их на четкие категории с высокой и низкой степенью табуированности и юмора. Именно при блоковой подаче выяснилось, что нецензурные выражения всегда замедляют определение цвета, но высокий уровень комичности существенно смягчает эту задержку, снижая отвлекающий эффект. Ученые объяснили это тем, что сам по себе юмор не упрощает считывание шрифта, а помогает психике быстрее гасить резкий эмоциональный всплеск, в том числе и негативный. Это позволяет мозгу более гибко переключить внимание обратно на выполнение инструментов.

0: Реклама.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Muse, Supermassive Black Hole. Сегодня говорим о нашей суперреакции. В каких ситуациях вы сумели проявить вашу невероятную скорость реакции? Юлия Калужская пишет нам: реакцию мамы. Реакция мамы маленького ребенка. Успеваю иногда поймать дочь за секунду до ее падения. Круто. Альберт, стоматолог из Санкт-Петербурга, пишет: Константин, добрый вечер. Приветствую, Альберт. Мое почтение, взаимно. В карму вам жирный плюс за новый трек Nothing But Thieves. Хоть на радио услышать трек из нового альбома.

0: Переводы. Российская система международных расчетов АСЕМ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕМ-Агент». УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Shine Down Young Again.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум.
0: 19:33 точное московское время. Новости Автомира. В Москве прошел торжественный вечер в честь запуска автомобильного бренда Tenet Plus. Он создан в партнерстве холдинга АГР и компании DeFi2.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: свою kid.
1: No doubt his girlfriend. Так, забыл представиться.
2: На радио Максимум.
1: Вот, представился. Спасибо большое нашему специально обученному мужику, нашему бренд-войсу Андрею Соколову. Андрюха, привет тебе. Спасибо тебе большое за то, что представляешь меня в эфире. Спасибо. И таким красивым голосом вообще просто. Я бы сам себя не смог так представить. Владислав Ростов, а сегодня у нас

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: 95, а прошло 2 месяца всего. Пишет, извиняюсь, за рулем писал. Ну, в принципе, не было ошибок. Спасибо большое за извинения, но за рулем писать не надо. Это небезопасно. Так, Алексей, большое сообщение. Андрей Валерьевич пишет. Кость, привет. Отличного эфира и шикарного вечера пятницы. Андрей Валерьевич, спасибо тебе большое. Взаимно, дорогой. Как-то подъезжал к светофору, стояли все на красный, выделенок еще не было. Я, видя, что скоро загорится зеленый, объезжаю всех справа, не сбавляя скорости. Фура впереди решила неожиданно перестроиться на мою полосу, но вместо тормоза я нажал на газ. Итог, чиркнул бордюр резиной и зеркалом грузовик, но проскочил. Ну, прям не знаю, аплодировать тебе или нет. Андрей Валерьевич, вот эти все попытки проскочить в последний момент. А представь себе, вот ты, значит, проскочил на предполагаемо скоро зажгущийся зеленый, но пока был красный. А на перпендикулярной дороге в это же время такой же флэш подумал, ну чё я, не успею на мигающий желтый, что ли? И тогда бы вы друг друга не только чиркнули бы, но и поцеловали бы. А, возможно, даже обнялись бы. Объятия были бы крепкие и страстные, но последние.
1: Радио Максимум.
2: Корн. Coming Undone.

0: приложении доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: До диплома еще далеко.
4: Зато квартира уже рядом с университетом.
5: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
8: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
9: Пожалуйста, извините,

0: Главное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Второй наполнитель Кэтстеп ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
3: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
7: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Depeche Mode, Linkin Park, Enjoy the Silence. Сегодня говорили про супербыструю реакцию. Привет, про быструю реакцию пишет нам Алексей. Дело было лет 20 назад во время стритрейсеров. Стою, значит, на светофоре на улице Косыгина в сторону трешки. Да, и я там тоже, кстати, гонялся на Эклипсе на своей заряженной. Селиками мы гонялись, мы всегда побеждали. Стою, значит, на светофоре на улице Косыгина в сторону трешки. Слышу, издалека доносится визг тормозов. Вижу в зеркале заднего вида машину в дыму от торможения по крышек и летящую на полной скорости взад моей машины, моих соседей из левого и правого ряда. Я стою посередине. И обращаю внимание на марки соседних машин. Новенький на тот момент Audi и Mercedes. А у меня старенький Opel. Но, думаю, выбор очевиден. Чей зад выберет. Моментально проезжаю вперед и чуть правее прямо на красный. Наш товарищ пролетает на тормозах мимо нас еще 10 метров. Выходит из машины и начинает благодарить за мой маневр. До сих пор в шоке, как быстро все эти мысли пронеслись в голове. Было принято верное решение. Леха Васюков. Браво, Леха. И Иван пишет, как резюме сегодняшней темы. О чем вы думали, когда ехали на мигающий желтый? Думал, проскочу. А вы о чем думали? Хрен ты у меня проскочишь.
1: Голодный Михайлов. Жарим.
0: Так, как и положено мне в пятницу вечером, я голодал, и в гостях у меня сегодня бренд-шеф, эксперт лиги барбекю, технолог общественного питания, выпускник СФУ, специалист по сибирской кухне с 15-летним опытом, участвует в открытии ресторанов с уникальными концепциями, сам шеф Сергей Гордеев. Серега, привет, привет, дорогой. Салютом тебя встречаем.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Костя, привет.
0: Привет, привет, привет. Рад видеть. Сегодня мы говорим про рыбные грили от углей до подачи. Серег, какие виды рыбы исторически были самыми русскими для готовки на открытом огне или углях?

0: вообще русские готовили на открытом огне и углях рыбу?
1: Ну, это я сейчас расскажу, но да, самое главное, наши вот эти русские исконные, это осетр, стерлядь, щука, судак. Ну, северный это уже муксун, хариус, нельма, омуль, сиг. Все семейство сиговых. Семейство сиговых, а рот лососевых. Тут тоже не нужно забывать.
0: В русской кухне ни разу не видел, чтобы жарили на открытом огне. Про финнов я говорил не раз в эфире, что видел, как жарят на, скажем так...
1: прибитых досках.
0: Да, на досочку прибивают деревянными гвоздями раскрытую тушку рыбы. И досочку под углом, под наклоном ставят над открытым огнем. И прямо на костре вот такую тушку жарят. Типа осаду такой рыбы.
1: Ну да, да, это есть, это такой более европейский способ. Все-таки у нас даже вообще в Сибири готовили все-таки на углях, не на огне. То есть а тут это вообще способ сохранения продукта был. То есть его коптили, готовили, то есть именно запекали так, чтобы сохранить, потому что...
0: Ну, да.
1: Ну это...
0: Сырая-то тут же испортится.
1: Ну, естественно,
0: уже
1: да.
0: Приготовленная.
1: В верховьях рек добытая такая, нужно как-то ее подготовить, чтобы спустить вниз.
0: А ее во что-то заворачивали или что? Клали на угли или как это делали?
1: В листья лопуха заворачивали, в глиной обмазывали. Есть вообще разные способы, техники приготовления. Но самое главное, это было вот именно такое нежное, щадящее копчение на тальнике. Когда вверх поднимаются, а рыбу потом вот как вялят, коптят и спускают вниз. Это же главный принцип заготовка был рыба, не просто так.
0: Как на тыльнике, на дальнике?
1: На тальнике. В Сибири коптят на тальнике.
0: Тальник?
1: Тальник, да.
0: А-а-а, это что такое?
1: По берегам рек растет такой, как сорняк. Ну, не как сорняк, а такой куст.
0: А, трава так, такая?
1: Да, куст. Ну, он как это, не плодовый и не лиственный.
0: И поэтому... что с ним делают?
1: А, берут сушеный уже.
0: Так.
1: Кладут, поджигают, и вот яма, выкапывают выше яму, но вообще это делают лучше на склоне. Чуть ниже выкапываешь яму, прокладываешь, веточками засыпаешь, сверху ставишь, как фиг вам такой, из веток. Подвешивают рыбу, все, снизу поджигают его, и он вот тлеет за счет тяги, рыба коптится, обрабатывается. Это вообще же принцип его сохранения, сохранения продукта, чтобы ни мухи, ни насекомые, чтобы, ну, то есть никто паразиты не попали.
0: А рыба висит вертикально?
1: Да, вертикально.
0: Над огнем.
1: Да, это уже сейчас новый способ, там горизонтально кладут, ставят, подпирают.
0: То есть та же ямка стандартная, вот эта фигвам из веточек, и там, значит, подвешенная рыбка. Значит, по сути, наши сибирские вот эти самые люди, которые жарили рыбу, они были теми же самыми питмастерами, только рыбными.
1: Ну, они еще не знали, что они...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Шеф-эксперт Лиги Барбекю участвует в открытии ресторанов с уникальными концепциями. Серег, какой ресторан самый свежий открывал?
3: Из последних свежих, ну как ресторан, открывал Дом российской кухни, там корнер ставил именно по северной сибирской кухне. А вот и банный комплекс Сайберия открывал. Это еще когда вот в самом начале было. Я там именно полностью от кухни до концепта все поставил, проработал. А дальше только сейчас частные, вот обучающие мастер-классы, фестивали.
2: Одним предложением, какая самая твоя фишка главная в кухне банного комплекса Сайберия?
3: Это вот я придумал рыба копченая на кедровой доске под березовым веником. Это был муксун. Это вообще, это сказка. До сих пор все вспоминают. И на каждом мастер-классе я его показываю.
2: Класс. Серега пришел сегодня не с пустыми руками, с подарочком мне, голодному и Михайлову. Он принес банку. И там сквозь стекло банки я вижу аппетитные кусочки розовой рыбы. И написано «Сугудай из филе чавычи». Что такое сугудай? Что это вообще? С чем это едят вообще? Как это делают?
3: Сугудай — это вообще сибирский метод приготовления рыбы. Ну, я когда это вот уже говорил, да, есть копчение, там, приготовление, а здесь вот именно сугудать. От слова сугудать именно пошло вот это блюдо.
2: То есть, что такое сугудать?
3: Это сугудать, это значит, это нарезки, то есть нарезают, сугудают вот якутским ножом, то есть как строганина.
2: А, то есть, ну, покрупнее.
3: Да, это вообще брали сырую рыбу, добавляли вообще минимальное количество специй, соль, перец, лук и растительное масло, все. Ну, по желанию можно сок, лимона там добавить, ну, кислинка все-таки рыбу варит, но лучше в конце, именно вот когда уже пробуешь, каждый индивидуально добавил. А так именно рыба получается, как дополняется вкусом за счет соли, перца, то есть у тебя все ярко выражено, все вкусовые рецепторы работают за счет именно сока лука. Это вообще тоже у меня популярный мастер-класс, нарезка лука. Есть полукольцами, есть соломкой. Вот я соломкой когда нарезаю, все, вау, а что так можно было? Прям, лук, он прям плачет. А вот как полукольцами, я вообще не понимаю. Там даже...
2: И ты плачешь, когда
3: режешь. Да, да, да, тут обратная сторона.
2: Ну, это получается тартар практически из рыбы, там, не знаю.
3: Это не нарезанные кусочки мелкими, это такие крупные прям, или средние пластики.
2: Крупный тартар.
3: Да, ну, не тартар, севиче больше. Севиче,
2: точно. Ну и чего? То есть это практически сырая рыба, но она замаринована определенным образом с луком. И ты говоришь, еще лучку туда подрезать хорошо бы, да?
3: Да, лучку подрезать. То есть так как это все-таки такая, ну, производственная история, да, лук туда не добавляется, потому что начнет быстро окисляться рыба и может испортиться. Поэтому, чтобы она хранилась, соль, перец, ее сначала... как подмариновывают солью, перцем, сухими специями, а потом уже закладывают в баночку и заливают маслом и стерилизуют. Вот. То есть, а ты уже когда попробуешь дома, захочешь вкусить вкусно, обязательно бородинский хлебушек. Лучок нарезал соломочкой, прям сок выжал на хлебушек и вот, ну, этот, веточку укропа и просто вообще кайфоваешься. Ну, вкусно, вкусно, тебе будет вкусно.
2: Говоришь, как стелишь сугудай на черный хлебушек. Да,
1: да, да. Голодный Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам Гран-при

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
3: И экспортный центр.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Михайлов. Жарим на «Максимум».
2: Рыбный гриль от углей до подачи. Сегодня мы обсуждаем с бренд-шефом, экспертом Лиги барбекю, с технологом общественного питания Сергеем Гордеевым. Серега, привет еще раз.
3: Всем привет-привет, кто с нами на волне.
2: Какой самый частый промах делают на пикнике, из-за которого рыба получается сухой или разваливается на гриле?
3: Ну, когда готовят на гриле, сразу используют очень сильный жар. И сразу начинают рыбу готовить, там, к примеру, на решетке, да, выкладывают. И при большом жаре рыба начинает сразу сохнуть или перегорает. Угу. То есть, и поэтому она уже становится сухая. Или излишне ее там маринуют, просто добавляют там очень много специй, то есть тогда уже как бы вкуса никакого нет, эта пленка, то есть, ну, не дает прожарить.
2: Слушай, а вот тут вот другой, скажем, в моем мозгу не то что стереотип, а другое убеждение, что если жар сильный, то ее наоборот, ну, как стейк, ты же на сильном жаре сначала запечатываешь, и он остается сочный. А если ты стейк начнешь томить на, типа,
3: начнет вариться,
2: low and slow, да, то вот как раз его и можно засушить очень легко.
3: Ну, рыба не такая жирная, не такая как-то волокнистая, мясистая, вот так скажу, да, у рыбы нет мяса, все знаем, вот, поэтому ее нужно просто приготовить именно на щадящем режиме, то есть именно температуры, а не на высокой, то есть она-то просто сгорит или просто

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Шла, то есть сокерская здесь, да. Если прозрачный сок, значит, она реально готова. Вот, и, а если быстро, ну, то есть обильно выходит сок, значит, нужно ждать и отдохнуть. Все. Если уже такой серый, бывает такой, ну, сукровица еще выходит. Вот, нужно еще подержать там, ну, секунд 30, максимум минуту. Но всегда нужно дать продукту отдохнуть. То есть здесь может быть много сока, да, потом он должен распределиться, и он разойдется. Поэтому 50, 60, ну, вот, плюс-минус 10, и мы вперед, плюс 10 вперед, как бы будет готово.
3: То есть признак готовности рыбы — это когда из проткнутого зубочисткой отверстия выходит прозрачный сок.
2: Конечно.
3: И не очень обильно.
2: И не очень обильно, да, тогда уже все вот. Ну, или сок может выйти и свернуться сразу в такую белую шапочку. То есть это уже тоже говорит о готовности рыбы прямо уже вот на пиках. То есть я именно рассказал как про пики, как то, когда уже можно продукт снимать. Точнее, там, ну, стейк или там целое филе, там, или рыба целиком на коже. Вот.
3: Ну и скажи, какая максимальная температура все-таки рыбы?
2: 55.
3: Максимум.
2: Максимум.
1: Голодный Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: Голодный Михайлов. Жарим на Максимум.
3: Рыбный гриль от углей до подачи обсуждаем с бренд-шефом, экспертом Лиги Барбекю, с технологом общественного питания, с выпускником СФУ, специалистом по сибирской кухне с 15-летним опытом, Сергеем Гордеевым. Сереж, привет еще раз.
4: Привет-привет, добрый вечер всем, кто с нами.
3: Что из простых специй лучше всего раскрывает вкус сибирской рыбы на гриле?
4: Сибирская рыба даже не на гриле, а просто раскрывается только с солью, перцем, лавровый лист, ну и лук. Как я и говорил. Все, все четыре основных ингредиента, которые дополнят, подчеркнут. И...
3: То есть вся та классика, что называется СПЧ или СПГ, соль, перец, СПГ, да. Чеснок, только мы меняем чеснок на лук.
4: Чеснок и... на лук, да, или лавровый лист, можно молотый лавровый лист, то есть очень хорошо.
3: Получается СПЛЛ. Лук, да. Лавровый лист.
4: Ну, можно СПЛ, вот так.
3: СПЛ.
4: Лавровый лист, да, три сушеные специи сухие.
3: Прикольно. А какой рыбы из наших рек и озер ты считаешь недооцененной на гриле? И что с ней делать, чтобы получилось вкусно?
4: Ну, я самая недооцененная, мне кажется, это сибирская северная. Мало кто готовит ее на гриле, и я вообще рекомендую готовить.
3: Рыба называется северная.
4: Муксун, омуль, а вся вот эта северная.
3: А, вот это
4: омуль, муксун, чиж, да. Угу.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Как бы по времени не скажешь. Ну, температура 3,5 очень комфортно для рыбы, именно для нежной, нормальной разморозки. Да.
3: И сколько?
2: Ну, сутки, думаю, хватит. Сутки. Надеюсь. То есть, надеюсь. Ну, тут тоже не переборщить с
3: размером. Потом еще, наверное, в комнате температуре, наверное, подержать. Вынуть из холодильника, еще дать ей отдохнуть, прийти в себя тоже.
2: Ну, она, в принципе, так в себя придет.
3: То есть, нормально,
2: да? Да, конечно, нормально будет.
3: Такую прохладную из холодильника сразу на гриль, да?
2: Да, волокна отдохнут, у нее все, соки разойдутся, будет отлично.
3: Серега, а в чем разница между речной и морской рыбой на гриле? Вот нужно ли как-то что-то учитывать, готовить их по-разному как-то?
2: Ну, вообще считаю, что нет. Как бы тоже пробовал разные виды рыбы, и я не нашел какого-то особого отличия. Мне вот, по мне так лучше правильно по температуре приготовить. Все-таки я больше сейчас к копчению склоняюсь, в таком барбекю. Жарить стейки, как бы, ну, одна история, да, там, ну, все-таки они плюс-минус будут суховаты, да, там даже такой суперсочный стейк не получится такой прям соком, ну, не бывает. Вот, поэтому лучше тоже использовать какие-то соусы. Принцип речная, ну, тут... Если на гриле готовить, одна история. А вот если

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Prodigy Breathe. Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
1: Жарим на гриле рыбу. И обсуждаем рыбку гриля от углей до подачи с бренд-шефом, экспертом Лиги Барбекю, с технологом общественного питания, с участником открытия ресторанов, с уникальными концепциями, с самим шефом Сергеем Гордеевым. Сереж, привет еще раз.
2: Добрый вечер, друзья и дорогие радиослушатели. Костя, привет.
1: Привет. Расскажи про один простой рецепт для гриля из сибирской кухни.
2: Самый простой, мой популярный, мною придуманный рецепт муксуна, копченый на кедровой дощечке под березовым веником. Все очень просто, легко, понятно. Понадобится кедровая доска, муксун, ну вообще можно муксун, но мульчир, любую рыбу. Рыбу потрошим, делаем надрезы на спинке, добавляем соль, перец, замачиваем веник отдельно.
1: Разрезы перпендикулярные?
2: Ну, под углом можно под 45 градусов сделать. Вот.
1: Кладем на дощечку, она без чешуи, но с кожей.
2: Без чешуи на коже, да. Ну, чешую снимаем, да, внутренности убираем, может попасться икра, это вообще будет приятный бонус. Рыба северная любит удивлять. А вот, ну, там можно икру 5-минуточку сделать, как закусочку. Ну, вот, и рыбу...
1: Солью просто, да?
2: Соль и лук. Соль и лук. Масло немножко, да, соль, лук и немножко масла. Ну, можно перец.
1: Перемешать икру, и получится.
2: Да, прям, лук, лучок мелким кубиком, корочки. Вот. Ну...
1: Ой, хорошо.
2: А муксуна готовим для... 50 градусов, потом берем винчик, который запарили заранее, рыбу припариваем, накрываем и даем еще ей там минут 5-7, и все, и она готова.
1: А веник из чего?
2: Березовый.
1: Березовый веник, то есть просто вот чуть пошлепал рыбу, как в бане, да?
2: Да,
1: при гостях. Сверху прикрыл.
2: Прикрываешь веником, она вот это излишнее копчение, то есть уходит в веник, то есть за счет именно отпаривания. Все, и подаешь.
1: Она получается, что доска лежит на решетке, на гриле, да? Ты закрываешь крышку гриля, как положено, конвекцию какую-то там выставляешь, ты заслонки открываешь, понятно, да?
2: Ну да, если это угольный, конечно, если газовый, то как бы просто горелки на среднюю ставишь, прогрел гриль, вот, кладешь дощечку, немного прогреваешь, замачивать не нужно, ну, эффект...
1: Дощечка не прогорит, она обуглится с...
2: Не

0: нужно сильный огонь ставить. Она должна не то что прогореть, она должна протлеть, и тем самым как бы будет
1: оттатевать. Дощечка снизу протлевает, и дымком рыбу...
0: За счет конвекции, да, угу. именно в гриле, начинает дымком ее обдавать. То есть рыба готовится быстро, то есть ей не нужно много, там, 30, максимум 40 минут, вот, ну, если прям за ней смотреть, я вот так готовлю. То есть на мастер-классах...
1: Не переворачивает.
0: Не переворачивает. На одну сторону положили, вот именно где надрезы, надрезами вверх, другой, другой стороны кожи вниз.
1: И вот на слабых углях 30-40 минуточек она вот так полежала. Через сколько надо ее веником пошлепать?
0: Ну, вот до 50 градусов дойдет внутри. Ну, то есть возле головы, это самое такое...
1: А ничего, место. Если протыкать вот этим термощитом?
0: Нет, наоборот, будешь знать уже температуру, и все. Тем более веник, он же все-таки горячей водой запарен, а не холодный.
1: Угу.
0: Ну, принцип такой. Вот, воду убрали лишнюю, все, веничком попарили и прикрыли. И вот именно вот этот жар избыточный, то есть весь, который есть даже в камере, он будет проникать в рыбу и забирает это излишнее копчение. То есть это уже прям отработано, проверено на себе.
1: 30-40 минут и ням.
2: Голодный Михайлов на радио.

0: Реклама.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Блин, ребят, молодцы. Joa, End of Beginning.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: И у меня в гостях технолог общественного питания, выпускник СФУ, специалист по сибирской кухне с 15-летним опытом. Участвует в открытии ресторанов с уникальными концепциями. Бренд-шеф, эксперт Лиги Барбекю Сергей Гордеев. Серега, привет.
2: Всем привет, привет, привет.
0: Здорово. Рыбный гриль от углей до подачи сегодня у нас на повестке дня. Как понять, Сереж, в магазине, что рыба подойдет для гриля?
2: Ну, самое главное правило, выбираем толстые кусочки. Стейки, если они нарезаны, берем на кости. Это будет очень удобно готовить, и лучше брать рыбу целиком, непотрошенную с головой. Так вы будете точно понимать, что может стать форелька, да? Может попасться икра, частенько попадается, поэтому будет приятный бонус. Ну, берем рыбу, да, целиком, непотрошенную, или берем хорошие стейки, прям 4 сантиметра, чтобы прям они 3-4 сантиметра, чтобы были на косточке, и тогда будет сочно и вкусно.
0: А вот говорят, у рыбы по глазам можно узнать, насколько она хорошая. Если глазки мутные совсем, значит, не стоит брать.
2: Значит, она уже лежала, согласен. Если видно, да,

0: не жарил селедку.
1: Ну, это просто, тоже не понимаю.
0: Ну, вообще, честно, отвратно, я как-то...
1: Это ужасно, да.
0: Был недалеко от ребят восточных, они жарили селедку. Вот запах стоял, конечно, такой, ну, понятно.
1: Даже если бы это было бы далеко, все равно почувствовал.
0: Стоял, да. И потом это все пропахивает этой селедкой, именно жиром, то, что он капает. Ну, прям за счет горения. Она же сама по себе селедка жирная. Как ее можно еще и жарить, я не знаю. Ну, солить, да, ну, вкусно, да.
1: Вот примета общажной кухни. Это, значит, потолок в сгущенке.
0: Угу, вареный.
1: Взорвавшийся, да. И пахнет не сгущенкой, а жареной селедкой. А какой инструмент или аксессуар для рыбы на гриле ты считаешь самым нужным? И вот на этот вопрос Сережа Гордеев ответит уже за эфиром в подкасте «Голодный Михайлов», который мы сейчас с Сережей запишем, допишем, потому что 21.00, 15 секунд. С вами, дорогие слушатели, мы должны прощаться. Пожелать вам огненных, максимально вкусных выходных.
0: Сочных,
1: качественных,
0: прямо качественных. На гриле,
1: да,
0: на даче, за городом, отдохнуть, кайфануть.
1: Конечно, конечно. Пока еще последний теплый, может быть, уикенд выдается.
0: Да, хоть и дождливый, но тем не менее. Грилю не помеха.
1: Отлично. Спасибо тебе, Сергей Гордеев, бренд-шеф, эксперт Лиги Барбекю, был сегодня у нас в гостях. Не уходи. А вас я попрошу остаться, Штирлиц.
0: Остаемся.
1: У вас есть вопросики. И полный подкаст «Голодный Михайлов» про рыбный гриль от «Углей до подачи» вы сможете потом послушать на суперцифровой платформе maximum.ru. Все, пока, друзья.
0: Пока-пока всем.
2: «Голодный Михайлов» на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Нас помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
0: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: За спасибо я куплю за бонусы. Спасибо на неделю все продукты. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2020.

0: ahead.
1: В новом часе на максимум. Kings of Leon. ACDC. The Bridge.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
2: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
3: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
4: Максимум.
3: Да.
4: Максимум.
3: Да.
4: Максимум.
3: Да.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Jacksons. Tell me when you've had enough. Blood. 10 over 10.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Новое. Прямо сейчас. The Warning. Kerosene.
1: Новое имя в максимальном эфире. Группа The Warning. Это три сестры Вильяреал Велес, а именно гитаристка Даниэла, барабанщица Паулина и басистка Алехандра. Девчонки из мексиканского города Монтеррей выпустили свой первый альбом еще в 2017 году. Они выступали на разогреве у The Killers и Foo Fighters, участвовали в записи трибют-альбома Металлика и постепенно набирали популярность. Как в родной Мексике, так и за ее пределами. И вот лето 2026 года они уже встретили в статусе полноценных рок-звезд с большими турами и внушительными позициями в чартах. А заодно выпустили свой пятый альбом «Everything's Falling». Даем слово Паулине.
2: В общем, весь альбом посвящен тому, как ты переживаешь неудачи и потом заново собираешь себя. Мне кажется, через такой эмоциональный путь

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Годятся их жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: 27 сентября лидеру Three Doors Down Брэду Арнольду исполнилось бы 48 лет. В память легенды постгранжа. Радио Максимум представляет специальную неделю группы Three Doors Down. Культовая классика рока из нулевых, неожиданные раритеты и много интересных фактов о Брэде Арнольде, его жизни и его группе. Ты узнаешь, какой суперхит Брэд сочинил в 15 лет на уроке математики? Чему он научил фронтменов Shinedown и Three Days Grace? Как умение играть на барабанах повлияло на его стихи? И другие неожиданные факты об одном из главных музыкальных явлений эпохи постгранжа. Слушай специальную неделю группы Three Doors Down с 28 сентября по 4 октября на радио «Максимум».
1: Вопросов много.
2: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
3: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
2: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
4: «Максимум!»
5: «Максимум!»
4: «Максимум!»

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие. Scorpions. Sunrise Avenue.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».